8 лет FM. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 7 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. Россияне смогут продолжать использовать иностранную электронную почту на российских сервисах. Возможность реализуют, если почтовый ящик был применен ранее при регистрации, заявили в Госдуме. Депутаты добавили, что при этом переход на отечественные решения все-таки приветствуется. Ответственность введут для тех ресурсов, которые сохраняют внутри своих технических решений возможность регистрации через иностранный почтовый сервис СМИ, цитирует депутата Сергея Боярского. Самолет «Байкал» завершит сертификацию в 2027 году. По запросу авиакомпании разработчик, Уральский завод гражданской авиации, должен выпустить 69 машин в период до 2035 года. Заявление на выставке «Иннопром» сделал глава Росавиации Дмитрий Ядров. Это пятиместная машина, которая должна закрыть рынок последней мили в регионе. Находится в окончательной стадии сертификации. Глава Федерального Минпромторга Антон Алиханов добавил, что до конца года должна быть завершена сертификация двигателя самолета «Байкал». В Свердловском Роспотребнадзоре напомнили, что в регионе нет безопасных водоемов для купания. Ни один из водных объектов не получил санэпидзаключение. Причиной этого в ведомстве назвали отсутствие заявок от собственников пляжей. Представители Роспотребнадзора ведут мониторинг качества воды на 42 водоемах. Треть проб не соответствует требованиям по содержанию химических элементов. У 35% превышены нормы по содержанию микроорганизмов. Также были отобраны почвы, нарушения найдены в каждом седьмом случае. Мошенники начали запугивать россиян легендой об аннулировании результатов ЕГЭ. Главными жертвами обмана становятся абитуриенты. Вчерашним 11-классникам мошенники звонят, как якобы сотрудники Рособорнадзора, после чего обвиняют жертву в списывании и, пока абитуриент в панике, предлагают решить вопрос в частном порядке и заплатить крупный штраф. Эксперты по кибербезопасности рекомендуют прерывать любые разговоры с незнакомцами. Изучение нескольких иностранных языков замедляет старение мозга. Ученые сразу из нескольких стран измеряли нейронную активность более чем у 700 человек разного возраста и уровня владения языками. Данные обработал искусственный интеллект, который рассчитал нормативную мозговую активность для каждого возраста. При сравнении выяснилось, что у говорящих на двух языках мозг выглядит примерно на 6 лет моложе. Для четырех языков разница уже 13 лет, пишет «Коммерсант». Официальный доллар на сегодня 77,97 и евро 89,26.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Сегодня во вторник, 7 июля, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый, и днем плюс 26, плюс 28 градусов.
3: Реклама. Только в июле. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
4: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
3: Только в июле. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте nashtochkadom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, шоу. Радио Лето. Все включено, шоу.
2: 7 часов 11 минут в Екатеринбурге. Всем доброе утро. Меня зовут Романа. Будем встречать этот новый день в компании нашей любимой музыки и поднимать друг другу настроение. Все как всегда. Хочу пожелать солнечного настроения, соответствующего сегодняшней погоде за окном. Пускай этот день пройдет в удовольствие. Ну а мы для этого сделаем все. Самые жаркие хиты, как всегда, сопровождают нас на протяжении всего дня. Ну и буквально через несколько минут мы услышим гороскоп на сегодня, узнаем, что этот день принесет всем знакам зодиака. Доброе утро, Екатеринбург!
1: Все включено, шоу.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

прямо сейчас гороскоп на сегодня, вторник, 7 июля. Овны. Вложенные ранее усилия приведут к первым победам. Закрепите успех и двигайтесь дальше. Тельцы. Бодрый день. Как в плане рабочих дел, так и в общении. Распределите силы, чтобы всем уделить должное внимание. Близнецы. Постарайтесь не терять времени даром и успеть как можно больше задач, даже если их сроки еще не поджимают. Раки. Предложите нестандартный подход, даже если он вам самим кажется чересчур нереалистичным. Это может натолкнуть на решение вопроса. Львы. Ваше хорошее настроение поможет не только вам справляться с делами, но и для многих вы станете источником вдохновения. Девы. Оказаться в нужное время в нужном месте – это скорее удача. Рассчитывайте на свои силы, а не только на везение. Весы. Расширяйте горизонты, изучайте новое, общайтесь с единомышленниками и ставьте амбициозные цели.

0: сейчас идеальное время. Скорпионы, не ищите быстрых и легких путей к успеху. Двигайтесь постепенно, основательно продумывая каждый шаг. Стрельцы, сегодня можно действовать неторопливо. Отложите важные дела на вторую половину дня. Козероги, сегодня красноречие придет на пользу. Вы будете убедительны в переговорах или сможете найти нужные слова для поддержки близких. Водолеи, проанализируйте ситуацию и найдите скрытые возможности. Перспективы отличные, но не очевидны с первого взгляда. Рыбы, дела пойдут легко, но быстрое решение вопросов может послужить плохую службу. Сохраняйте концентрацию и не допустите ошибок на чем-то простом. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, вторник, 7 июля.
1: Вы слушаете радио «Лето».

0: 7:29 в Екатеринбурге. С вами снова Романа. Я желаю вам доброго утра. Пусть настроение ваше будет замечательное, несмотря ни на что. Хотя, конечно, бывает такое, что попадаются люди, которые умеют испортить настроение даже какой-то мелочью. А знали ли вы, что вы можете на таких людей оставлять жалобы? Существует специальный сайт, где можно пожаловаться на душнилу, и составляется мировой рейтинг. В какой стране больше таких маленьких пакостников и какое же место занимает Россия в этом списке? Узнаем буквально через несколько минут.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.

0: Доброе утро, с вами Романа. Ярко и весело встречаем этот день. Желаю всем отличного настроения. Надеюсь, никто и ничто вам его не испортит. Есть, конечно, люди, которые, так скажем, специализируются на том, чтобы подпортить кому-то веселье. В народе их называют душнилами. Но россияне, как оказалось, этим не отличаются. Возглавляет топ стран по количеству душнил США. Посчитали это с помощью одного сервиса, который быстро стал популярным в интернете. На площадке можно оставить любую мелкую жалобу. Например, на тех, кто занял оба подлокотника, резко остановился посреди тротуара или отправил вам длинное голосовое без причины. Далее пользователи голосуют, насколько претензия была справедлива, а сайт уже составляет итоговый рейтинг из стран. Россия сейчас на 6-м месте, а в лидерах в основном западные государства. Помимо Америки, это Великобритания, Австралия и Канада. В десятку также вошли Ирландия, Франция, Германия и Италия. Теперь вы знаете, с какими иностранцами общаться лучше осторожнее, а то еще жалобы на вас могут оставить.
1: Радио Лето. Реклама.
2: Футбол такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем белую стрекозу любви вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
3: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. Дональд Трамп оценил телефонный разговор с Владимиром Путиным. Президент США по традиции сообщил СМИ, что разговор с российским коллегой прошел очень хорошо. «Думаю, мы уже близки к тому, чтобы довести это до конца», цитирует РИА Новости комментарий президента США. Беседа по телефону между президентами России и Соединенных Штатов состоялась в воскресенье и продолжалась около полутора часов. Темами были названы украинский конфликт, Иран и дальнейшие контакты Москвы и Вашингтона. Сегодня второй день международной промышленной выставки «Иннопром». Одно из главных мероприятий в программе – это деловой форум «Промышленный диалог Россия-Индонезия». Это страна-партнер «Иннопрома-2026». Участниками мероприятия станут глава Федерального Минпромышленности Антон Алиханов и его коллега из Индонезии Агус Гумивант Картаса Смита. Товарооборот двух стран демонстрирует стабильную тенденцию роста и превысил 3,5 миллиарда долларов, сказано в аннотации делового форума. Водители вечером в понедельник пожаловались на огромные пробки, в которых встал ЕКАТ. Проблема образовалась на участке между Челябинским и Тюменским трактами. На съезды с Кольцевой не пускали фуры. В госавтоинспекции уточнили, что на ЕКАТ теперь установлены дорожные знаки. Движение грузовых автомобилей запрещено. Ограничения действуют с 6 утра и до 22.00, пишет портал Е1. В Госдуме предложили включить профессиональное выгорание в список заболеваний. Речь идет не о признании выгорания самостоятельным заболеванием или психическим расстройством, а о введении отдельной категории для описания состояния. Оно связано с хроническим стрессом и является основанием для обращения за медпомощью, считают авторы инициативы. Агентство ТАСС пишет, что профессиональное выгорание ранее включали в международную классификацию болезней в 11-й редакции, но 2 года назад реализацию этого документа приостановили. Испания вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, обыграв Португалию. Испанцы забили гол на последних минутах матча, а встреча в результате завершилась со счетом 1-0. Спортивная пресса пишет, что мечта форварда сборной Португалии Роналду о Кубке мира так и не исполнилась. За 20 лет Криша в сборной его команда трижды вылетала на стадии 1-8, один раз вообще не вышла в плей-офф, а на прошлом чемпионате закончила свое выступление на стадии четвертьфинала. Напомню, что ранее Роналду заявил, что это его последний чемпионат мира по футболу. Официальный доллар на сегодня 77.97, евро 89.26.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». Сегодня во вторник, 7 июля, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый, и днем плюс 26, плюс 28 градусов.
0: Реклама. Екатеринбургский медицинский центр.
3: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
4: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ecomedcenter.ru.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор ООО «Автолидер Восток». Официальный дилер в Екатеринбурге корейских автомобилей KGM.

0: Радио Лето. Реклама. Внедорожники «Сангьонг» под новым именем KGM. «Рекстон», «Торрес» и «Каранда» с выгодой до 1 600 000 рублей.
1: KGM. Надежные корейские автомобили.
0: Приезжайте в «Автолидер». Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2Г2.
2: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой.
3: Предложение действует до 31 июля 2026 года.
4: Все включено. Шоу «Радио Лето». Все включено. Шоу.
5: 8:11 в Екатеринбурге. Меня зовут Романа, и мы продолжаем приветствовать этот солнечный вторник, который поднимает нам настроение даже одним видом из окна. Надеюсь, что этот день пройдет у вас в великолепном настроении и найдется время не только для рабочих вопросов, но и для отдыха или хотя бы небольшой прогулки на свежем воздухе. Мы порадуем вас в этом часе подарком, разыграем пригласительные на концерт группы «Дискотека Авария». Это будет ближе к концу часа в игре «Не шведский стол». Ну а прямо сейчас, как всегда, много нашей любимой музыки, и буквально через несколько минут мы узнаем, какие интересные и необычные праздники отмечают в мире сегодня, 7 июля. Я желаю вам доброго утра!
4: Все включено, шоу.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас мы узнаем, что интересного и необычного празднуют сегодня в мире. 7 июля – глобальный день прощения. Отличный повод отпустить старые обиды и перестать таскать за собой этот ненужный груз. Праздник появился в 1994 году в Канаде и постепенно стал международным. Идея-то хорошая, ведь психологи давно сказали, прощение полезнее тому, кто прощает, а не тому, кого прощают. Так что сегодня можно побыть великодушными и помириться с теми, с кем были в ссоре. Хотя бы ради собственного хорошего настроения. Еще один праздник с терапевтическим уклоном – день подсчета камешков на мостовой. Если накопилась усталость, то можно вот разгрузить мозг таким незатейливым занятием. На самом деле шутливый праздник просто призывает замедлиться и начать замечать то, мимо чего мы пробегаем каждый день. Камешки даже не обязательно считать, достаточно просто пройтись пешком и посмотреть по сторонам. А можно не только прогуляться, но и в музей заглянуть. Сегодня, например, день рождения знаменитого художника Марка Шагала. 7 июля 1887 года он родился. В родном городе Мастера, Витебске, традиционно проходят шагаловские дни. Ну и у нас в Екатеринбурге можно познакомиться с его творчеством. В Международном центре искусств «Главный проспект» проходит выставка «Мир Шагала». Рекомендую для зрителей старше 18 лет. Профессиональный праздник сегодня отмечают работники авиалеса охраны России. Да, у лесов есть своя специализированная авиация. Поздравляем тех, кто отважно борется с лесными пожарами. А еще сегодня день киберспорта. Поздравляем всех любителей игр и профессиональных киберспортсменов. В народном календаре сегодня одно из самых колоритных событий – День Ивана Купала. Праздник солнца, трав и воды. Он посвящен летнему солнцестоянию и символизирует буйный расцвет природы. Летом самое то, все должно благоухать и цвести. Ну а чтобы и наша речь расцвела красивыми выражениями и оборотами, Катя Савельева подготовила новое слово дня. Мы узнаем его буквально через несколько минут. А пока пожелаю вам прекрасного настроения и продолжим наслаждаться нашими любимыми хитами на радио «Лето».
1: Радио «Лето». Реклама.

0: Inspro.
1: ООО «Инжпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир».

0: Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584. Екатеринбург, внимание! 11 лет фестивалю мастеров «Иван да Мария». Главная ярмарка ручных изделий из керамики, кожи, дерева и текстиля. Ремесленные продукты, мастер-классы. Ждем на Горького 4А с 8 по 12 июля. Не пропустите. 0+.
1: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето. Новые слова. Ключ к успеху в любой сфере жизни». И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Сегодня слово, которое многие слышали, но мало кто знает, откуда оно появилось. Встречайте, неодушевленное существительное мужского рода «книпсер». И это привычный инструмент для стрижки ногтей. Название пришло из немецкого языка и означает «щелкать» или «откусывать». Поэтому «книпсер» — буквально щелкающие щипчики для ногтей. В русском языке это слово закрепилось именно за компактными, такими рычажными кусачками, обыкновенными. Сегодня их выпускают совершенно разные, классические, увеличенные, с пилкой, с контейнером для срезанных ногтей и даже с поворотной головкой для более удобного использования. Получается, что за простым предметом скрывается интересная история названия. Она пришла к нам из немецкого языка. Вот так мы с вами распечатали еще одно слово «книпсер», а я готовлю для вас новое. Совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Доброе утро, Екатеринбург! Прямо сейчас у вас есть возможность выиграть пригласительные на концерт группы «Дискотека Авария». Пройдет концерт на Екатеринбург-арене 17 июля для зрителей старше 16 лет. Чтобы получить заветные билеты, вам необходимо прямо сейчас взять в руки телефон и набрать номер 23 90 98 и 9 и поучаствовать в игре, которая называется «Не шведский стол». Отвечайте правильно на один кулинарный вопрос, который я вам задам, и билеты уже в ваших руках. Еще раз повторяю номер телефона 23 90 98 и 9. Поклонники группы «Дискотека Авария» или те, кто хочет сделать приятное своим близким и друзьям, я жду вашего звонка прямо сейчас.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас игра «Не шведский стол». Разыгрываем пригласительные билеты на концерт группы «Дискотека Авария». У нас уже есть участник, который смог дозвониться первым. Давайте знакомиться. Доброе утро, это радио «Лето».
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Валя.
0: Валя, вы дозвонились в игру «Не шведский стол». Поздравляю вас с этим.
1: Спасибо.
0: Расскажите, пожалуйста, как ваше утро проходит?
1: Утро проходит на работе.
0: В рабочем режиме все стандартно,
1: да,
0: как и запланировано. Я вот, кстати, как раз хотела с вами поговорить по поводу планов. Лето у нас уже близится к середине, к своей. Что не успели еще сделать?
1: Еще не успела в отпуск сходить.
0: Отпуск, а еще какие-то, может, моменты, не знаю, погулять по нашей набережной?
1: Да, ездить куда-нибудь на водоем. И по набережной тоже можно.
0: В общем, у нас еще дел с вами не переделать, так что нужно успевать обязательно, пока еще время есть. Ну что, Валя, готова переходить,
1: да,
0: к вопросу, отвечать?
1: Да.
0: Да, так очень сосредоточено. Ну, приз у нас стоящий, я с вами согласна. По народным приметам, если сегодня утром была обильная роса, то будет хороший урожай именно этого овоща. Кстати говоря, он сам на 95-97% состоит из воды. О чем речь? Огурец, баклажан или картофель?
1: Огурец.
0: Совершенно верно. Действительно, это самый водяной овощ. Даже в помидорах и кабачках подобный процент воды. Но вот именно огурцы, по приметам сегодняшнего дня, должны принести были вам победу. Они ее и приносят. Чего уж там. Я вас поздравляю. Вы получаете пригласительные,
1: спасибо,
0: билеты на группу «Дискотека Авария».
1: Ура!
0: Классно. Можете передать приветы?
1: Да, передаю привет своему мужу Артему. Подружке Ленке Кувалдиной. Хочу сказать, чтобы она пришла к нам в гости. Мы все соскучились и очень ее ждем.
0: Я первый раз слышу, что вы приглашали в гости через радио «Лето».
1: Это а прям... потому что она по-другому не приходит.
0: Лена, мы все обращаемся к тебе с просьбой. Валя и Артем очень ждут тебя в гости. Пожалуйста, приди. Ну что, я вас еще раз поздравляю с победой. А для всех напомню, что концерт пройдет 17 июля на Екатеринбург-арене для зрителей старше 16 лет. Уже завтра в игре «Не шведский стол» в это же время у вас тоже появится шанс получить пригласительные билеты от радио «Лето». Участвуйте и побеждайте! Дайте.
2: Все включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. Дональд Трамп оценил телефонный разговор с Владимиром Путиным. Президент США по традиции сообщил СМИ, что разговор с российским коллегой прошел очень хорошо. «Думаю, мы уже близки к тому, чтобы довести это до конца», цитирует РИА Новости комментарий президента США. Беседа по телефону между президентами России и Соединенных Штатов состоялась в воскресенье и продолжалась около полутора часов. Темами были названы украинский конфликт, Иран и дальнейшие контакты Москвы и Вашингтона. Сегодня второй день международной промышленной выставки «Иннопром». Одно из главных мероприятий в программе – это деловой форум «Промышленный диалог Россия-Индонезия». Это страна-партнер «Иннопрома-2026». Участниками мероприятия станут глава Федерального Минпромышленности Антон Алиханов и его коллега из Индонезии Агус Гумивант Картаса Смита. Товарооборот двух стран демонстрирует стабильную тенденцию роста и превысил 3,5 миллиарда долларов, сказано в аннотации делового форума. Водители вечером в понедельник пожаловались на огромные пробки, в которых встал ЕКАД. Проблема образовалась на участке между Челябинским и Тюменским трактами. На съезды с Кольцевой не пускали фуры. В госавтоинспекции уточнили, что на ЕКАД теперь установлены дорожные знаки. Движение грузовых автомобилей запрещено. Ограничения действуют с 6 утра и до 22:00, пишет портал Е1. В Госдуме предложили включить профессиональное выгорание в список заболеваний. Речь идет не о признании выгорания самостоятельным заболеванием или психическим расстройством, а о введении отдельной категории для описания состояния. Оно связано с хроническим стрессом и является основанием для обращения за медпомощью, считают авторы инициативы. Агентство ТАСС пишет, что профессиональное выгорание ранее включали в международную классификацию болезней в 11-й редакции – но 2 года назад реализацию этого документа приостановили. Испания вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, обыграв Португалию. Испанцы забили гол на последних минутах матча, а встреча в результате завершилась со счетом 1-0. Спортивная пресса пишет, что мечта форварда сборной Португалии Роналду о Кубке мира так и не исполнилась. За 20 лет Криша в сборной его команда трижды вылетала на стадии 1-8, один раз вообще не вышла в плей-офф, а на прошлом чемпионате закончила свое выступление на стадии четвертьфинала. Напомню, что ранее Роналду заявил, что это его последний чемпионат мира по футболу. Официальный доллар на сегодня 77,97, евро 89,26.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Сегодня, во вторник, 7 июля, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый, и днем плюс 26, плюс 28 градусов.
3: Реклама. Только в июле. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
4: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
3: Только в июле. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте nashtochka.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Доброе утро, Екатеринбург, с вами снова Романа. Мы приветствуем вас на радио «Лето», а летняя погода радует нас за окном, буквально на улицах Екатеринбурга. Я желаю, чтобы этот день был успешным не только в рабочем плане, все-таки будни, но и хватило времени на то, чтобы погулять по городу или за городом и провести время с любимыми людьми. Что же этот день принесет всем знакам зодиака, у кого на это хватит времени, мы узнаем буквально через несколько минут в гороскопе на радио «Лето». Ну а я желаю вам, как всегда, независимо от местоположения звезд и планет, наслаждаться каждым мгновением сегодняшнего дня.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, вторник, 7 июля. Овны. Вложенные ранее усилия приведут к первым победам. Закрепите успех и двигайтесь дальше. Тельцы. Бодрый день. Как в плане рабочих дел, так и в общении. Распределите силы, чтобы всем уделить должное внимание. Близнецы. Постарайтесь не терять времени даром и успеть как можно больше задач, даже если их сроки еще не поджимают. Раки. Предложите нестандартный подход, даже если он вам самим кажется чересчур нереалистичным. Это может натолкнуть на решение вопроса. Львы. Ваше хорошее настроение поможет не только вам справляться с делами, но и для многих вы станете источником вдохновения. Девы. Оказаться в нужное время в нужном месте – это скорее удача. Рассчитывайте на свои силы, а не только на везение. Весы. Расширяйте горизонты, изучайте новое, общайтесь с единомышленниками и ставьте амбициозные цели. Сейчас идеальное время. Скорпионы. Не ищите быстрых и легких путей к успеху. Двигайтесь постепенно, основательно продумывая каждый шаг. Стрельцы. Сегодня можно действовать неторопливо. Отложите важные дела на вторую половину дня. Козероги. Сегодня красноречие придет на пользу. Вы будете убедительны в переговорах или сможете найти нужные слова для поддержки близких. Водолеи. Проанализируйте ситуацию и найдите скрытые возможности. Перспективы отличные, но не очевидны с первого взгляда. Рыбы. Дела пойдут легко. Но быстрое решение вопросов может послужить плохую службу. Сохраняйте концентрацию и не допустите ошибок на чем-то простом. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, вторник, 7 июля. Все
1: включено, шоу. Радио «Лето». Реклама.
2: День рождения у нас, а подарки все для вас. Приглашаем на фестиваль мастеров «Иван да Мария». Ручная работа, фермерские продукты, мастер-классы. Вход свободный с 8 по 12 июля. Горького 4А. Создай свое летнее настроение. 0+. Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец». ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностью и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.

0: Ruspro.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: машину, пожалуйста. На ближайшее время.
1: Здравствуйте. Откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Сегодня разберем, что же такое дневник самопрограммирования. Если коротко, это легальная текстовая инструкция по сборке идеального будущего прямо в нашей голове. А если еще проще, вы берете блокнот и ежедневно от руки пишете свои цели в настоящем времени, как будто бы они уже сбылись. Никакой магии, чистая наука. Наш мозг перестраивает фильтры внимания и начинает замечать крутые возможности там, где раньше было пусто. Для кого же это? Для тех, у кого амбиции целый вагон, а вот мотивация на нуле. Ну или для тех, кто окончательно застрял в рутине бесконечного дня сурка. Что же вы получаете на выходе? Полную перезагрузку мышления. Вместо вечных страхов и лени – железный фокус на результат, уверенность в себе и реальные перемены в жизни. Есть ли ограничения? Ну, конечно, никаких токсичных мыслей и частиц не. Писать нужно конкретно, позитивно и строго ручкой на бумаге. Клавиатура телефона тут не поможет. И главное ограничение. Если просто писать в тетрадку и лежать на диване, магии не случится. Действовать все равно придется. Ну и вот вам для примера несколько формулировок. Я легко и стабильно зарабатываю. Ну, указывайте сумму рублей в месяц. Я уверенно управляю своими финансами и приумножаю свой доход. Или я просыпаюсь бодрым, полным силы и энергии для великих дел. Минимум 21 день нужно писать все это дело без перерывов для формирования новой нейронной связи. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лет, конечно же. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: Доброе утро, Екатеринбург, с вами Романа. Продолжаю наше бодрое утро. Недавно обещала вам сходить в лес на разведку, так вот, докладываю. Сезон грибов в Свердловской области можно считать открытым. Все больше уральцев выходят на так называемую тихую охоту. Решила тут заодно выяснить, какие грибы наиболее популярны у россиян. Первые места ожидаемо заняли белые грибы, подосиновики и подберезовики. А вот далее с небольшим отставанием идут лисички. Для белых, может быть, сейчас еще рановато, а вот то, что касается лисичек, то у нас в регионе как раз их время. Грибники говорят, что собирают эти грибы ведрами. Причем, помимо обыкновенных рыжих, могут попадаться даже белые и черные лисички. Столь богатому урожаю поспособствовала погода. Дождливый июнь и наступившая жаркая погода создали идеальные условия для роста этих грибов. Хотя есть и минусы. Многие территории в лесах были сильно подтоплены, так что добраться до грибных местечек будет непросто. Будьте осторожны. Я же желаю всем приятных лесных прогулок и урожайных ягодно-грибных достижений.
1: Все включено в шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. Эксперты рассказали, когда нормализуется ситуация с бензином в российских регионах. По данным издания «За рулем», топливный кризис затронул до 50 субъектов по всей стране. Полное устранение дефицита возможно, если одновременно будут выполнены три условия. Завершатся ремонты на поврежденных НПЗ, будут снижены ажиотажный спрос и паника среди водителей, а также удастся стабилизировать логистику. Наиболее оптимистичный сценарий предполагает постепенное выравнивание ситуации уже к концу июля и началу августа, пишет со ссылкой на издание «Газета.ру». В Свердловской области спустя неделю после рекордных ливней стабилизируется паводковая обстановка. По данным спасателей, подтопленными остаются 10 частных домов и около 50 дач, а также более 900 приусадебных участков. Эвакуация жителей уже не требуется. На реках Свердловской области работают временные гидропосты. Они контролируют ситуацию каждые 3 часа. В это же время в ближайшие дни МЧС ждет подъема воды в реке Ница после сброса с Рижевского и Алапаевского гидроузлов. 6 июля стало в Екатеринбурге самым теплым днем с начала этого года. Ночью в уральской столице было плюс 19, а днем воздух прогрелся до плюс 13,5. Среднесуточная температура составила почти плюс 26 и больше, чем на 8 градусов сейчас превышает норму. Также понедельник оказался самым теплым 6 июля, начиная с 1989 года в Екатеринбурге. В Свердловской области жарче всего вчера было в Алапаевске и Красноуфимске плюс 32 и плюс 33, а самый низкий дневной максимум плюс 28 отметили в Кытлыме, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Российские компании обсуждают с властями создание систем раннего обнаружения, оповещения и отражения атак беспилотников. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Он добавил, что работа власти и бизнеса в этом направлении, скорее всего, потребует новых инструментов, в том числе финансовых. Дискуссия бизнеса и власти продолжается, пишет «Коммерсант». Дональд Трамп подтвердил звонок главе ФИФА. В это же время американский президент заявил, что не заставлял главу Международной федерации футбола Джанни Инфантино менять решение о дисквалификации нападающего сборной США Флориана Балагана. Дональд Трамп на брифинге в овальном кабинете заявил, что только просил пересмотреть эпизод. Несмотря на отмену дисквалификации Балагана, сборная США закончила свое выступление на чемпионате мира, проиграв минувшей ночью сборной Бельгии 1-4. Официальный доллар на сегодня 77,97, евро 89,26.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». Сегодня во вторник, 7 июля, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый, и днем плюс 26, плюс 28 градусов.
0: Реклама. Екатеринбургский медицинский центр.
3: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
4: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ekometcenter.ru.
5: Возможно противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор ООО «Автолидер Восток». Официальный дилер в Екатеринбурге корейских автомобилей KGM.

0: Радио Лето. Реклама. Внедорожники «Сангьонг» под новым именем KGM. «Рекстон», «Торрес» и «Каранда» с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Приезжайте в «Автолидер». Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2Г2.
1: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой.
2: Предложение действует до 31 июля 2026 года.
0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.

0: Надеюсь, вы вместе со мной подпевали группе «Танцы минус». Замечательная песня прозвучала прямо сейчас на радио «Лето». Сегодня вообще хороший день, солнечная погода поднимает настроение, да и дата какая красивая, 0707. Надеюсь, эти цифры принесут вам сегодня что-то волшебное, независимо от того, верите вы в это или нет. Почему бы сегодня себе не позволить мечтать на полную катушку и верить в чудеса? Ну а радио «Лето» наполнит ваш день чудесной музыкой. Я желаю вам прекрасного утра.
1: Радио «Лето». Реклама.

0: Точка.ру.
1: ООО «Инжпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».
3: Ставьте

0: Доброе утро, Екатеринбург. Меня зовут Романа. Мы продолжаем приветствовать этот вторник. Сегодня 7 июля, день Ивана Купалы. Я хочу поговорить с вами об одном растении, которое видело, как по земле бродили динозавры, пережило ледниковые периоды и до сих пор растет у нас в саду. Это не фантастика, это папоротник. И именно сегодня ночью, по легенде, он должен был расцвести. Произошло ли это? Возможно ли это вообще? И еще немного интересного об этом растении мы узнаем буквально через несколько минут в рубрике «Три в одном».
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас рубрика «Три в одном», где я рассказываю интересные факты обо всем на свете. И сегодня поговорим о папоротниках. В ночь на Ивана Купалу, то есть со вчера на сегодня, согласно поверью, всего лишь на один миг расцветает папоротник. И тот, кто успеет сорвать этот мифический огненный цветок, обретет невероятные способности. Сможет понимать язык зверей, находить клады, становиться невидимым и даже повелевать нечистой силой. Несмотря на всю привлекательность легенды, с научной точки зрения она не имеет оснований. Папоротники появились на Земле около 400 миллионов лет назад, и за все это время ни один их вид так и не обзавелся цветами. В ряде стран папоротники в том или ином виде употребляются в пищу, в основном в Азии. Современные исследования показали, что поедание съедобных папоротников помогает организму избавляться от радиации. Однако стоит помнить, что в пищу пригодны далеко не все виды этого растения. Некоторые из них смертельно ядовиты. Поэтому, если вы решитесь попробовать блюдо из папоротника, делать это можно только в хорошем ресторане. Папоротники появились на Земле еще до динозавров. Такая невероятная живучесть у него обусловлена несколькими факторами. Ему не нужен солнечный свет, у него нет ни листьев, ни семян. Размножаются они спорами, как грибы, а то, что мы привыкли называть листом, с точки зрения ботаники, является системой ветвей. Кстати говоря, в России самое большое в мире разнообразие видов папоротника. Вот такие интересные факты об этом растении мы узнали сегодня в рубрике «Три в одном». Ну а уже завтра я вернусь с новой порцией любопытного обо всем на свете. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: 1%. Сомнения меня не люби, не люби меня.
1: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.

0: замечательное утро я провела в компании с вами и нашей любимой музыкой на радио «Лето». Благодарю вас за это. Вернусь завтра в 7 часов утра, а далее передаю бразды правления Кате Савельевой. Прошу любить и жаловать. Пусть этот день у вас пройдет замечательно, и вас поджидают на каждом углу приятные моменты и неожиданные сюрпризы.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. Дональд Трамп оценил телефонный разговор с Владимиром Путиным. Президент США по традиции сообщил СМИ, что разговор с российским коллегой прошел очень хорошо. «Думаю, мы уже близки к тому, чтобы довести это до конца», цитирует РИА Новости комментарий президента США. Беседа по телефону между президентами России и Соединенных Штатов состоялась в воскресенье и продолжалась около полутора часов. Темами были названы украинский конфликт, Иран и дальнейшие контакты Москвы и Вашингтона. Сегодня второй день международной промышленной выставки «Иннопром». Одно из главных мероприятий в программе – это деловой форум «Промышленный диалог Россия-Индонезия». Это страна-партнер «Иннопрома-2026». Участниками мероприятия станут глава Федерального Минпромышленности Антон Алиханов и его коллега из Индонезии Агус Гумивант Картаса Смита. Товарооборот двух стран демонстрирует стабильную тенденцию роста и превысил 3,5 миллиарда долларов, сказано в аннотации делового форума. Водители вечером в понедельник пожаловались на огромные пробки, в которых встал ЕКАТ. Проблема образовалась на участке между Челябинским и Тюменским трактами. На съезды с Кольцевой не пускали фуры. В госавтоинспекции уточнили, что на ЕКАТ теперь установлены дорожные знаки движения грузовых автомобилей. Запрещено. Ограничения действуют с 6 утра и до 22.00, пишет портал Е1. В Госдуме предложили включить профессиональное выгорание в список заболеваний. Речь идет не о признании выгорания самостоятельным заболеванием или психическим расстройством, а о введении отдельной категории для описания состояния. Оно связано с хроническим стрессом и является основанием для обращения за медпомощью, считают авторы инициативы. Агентство ТАСС пишет, что профессиональное выгорание ранее включали в международную классификацию болезней в 11-й редакции, но 2 года назад реализацию этого документа приостановили. Испания вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, обыграв Португалию. Испанцы забили гол на последних минутах матча, встреча в результате завершилась со счетом 1-0. Спортивная пресса пишет, что мечта форварда сборной Португалии Роналду о Кубке мира так и не исполнилась. За 20 лет Криша в сборной его команда трижды вылетала на стадии 1-8, один раз вообще не вышла в плей-офф, а на прошлом чемпионате закончила свое выступление на стадии четвертьфинала. Напомню, что ранее Роналду заявил, что это его последний чемпионат мира по футболу. Официальный доллар на сегодня 77.97, евро 89.26.
2: Ну а сейчас о погоде. На радио «Лето» спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра, в среду, 8 июля, друзья, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый, ночью от 15 до 17 градусов тепла. Ну а днем температура воздуха повысится до 23-25 градусов тепла.
3: Реклама. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
4: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
3: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nashtochka.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9.

0: приятно, что мы с вами под эту самую песню сегодня снова встретились в эфире «Радио Лето». Друзья, вторник продолжается. Меня зовут Катя Савельева. Совсем скоро наступает время для нашей рубрики «Слово дня». Очень маленький, но полезный предмет будет сегодня в ней. А я желаю вам прекрасного дня, отличного настроения и, конечно, музыки, которая способствует вашему успеху на работе или отдыху. Скоро с нами группа «Мумитроль» Дима Билан в союзе с Марией Крамбрери. А еще у нас будет мод со своей компанией «Шаде» уже через несколько рекламных секунд.
1: Радио Лето. Реклама. Внедорожники «Сангьонг» под новым именем KGM. «Рекстон», «Торрес» и «Каранда» с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Приезжайте в «Автолидер». Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2Г2.
2: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой.
3: Предложение действует до 31 июля 2026 года.
4: Этим летом много футбола.
5: А может, еще больше?
6: Футбольше!
4: Уральский фестиваль футбола 2026.
6: Семейный.
7: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
4: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
5: А вечером поем.
7: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
4: Вход бесплатный. 0+.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето. Новые слова. Ключ к успеху в любой сфере жизни». И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Сегодня слово, которое многие слышали, но мало кто знает, откуда оно появилось. Встречайте, неодушевленное существительное мужского рода «книпсер». И это привычный инструмент для стрижки ногтей. Название пришло из немецкого языка и означает «щелкать» или «откусывать». Поэтому «книпсер» — буквально щелкающие щипчики для ногтей. В русском языке это слово закрепилось именно за компактными, такими рычажными кусачками, обыкновенными. Сегодня их выпускают совершенно разные, классические, увеличенные, с пилкой, с контейнером для срезанных ногтей и даже с поворотной головкой для более удобного использования. Получается, что за простым предметом скрывается интересная история названия. Она пришла к нам из немецкого языка. Вот так мы с вами распечатали еще одно слово «книпсер», а я готовлю для вас новое. Совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Такое ощущение, что Иракли перепутал свою собственную жизнь с настоящим реалити-шоу, в котором он сейчас как раз и находится. Он угодил в громкий любовный переплет. 22-летняя модель заявила, что ждет от него ребенка. В то время, когда певец пытается наладить отношения с бывшей своей супругой. Между прочим, эту песню он посвятил именно ей. Как далеко зайдет этот звездный треугольник, мы с вами не знаем. И лучше в это все не погружаться. Хотя, уверены, некоторые уже запаслись попкорном. А у нас дальше 20 минут музыки без перерывов на рекламу. Сати Казанова, Бурито, Иванушки Интернешнл и группа Студио ждут вас на радио «Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полдень. Новости.
1: Здравствуйте. Дональд Трамп оценил телефонный разговор с Владимиром Путиным. Президент США по традиции сообщил СМИ, что разговор с российским коллегой прошел очень хорошо. «Думаю, мы уже близки к тому, чтобы довести это до конца», цитирует РИА Новости комментарий президента США. Беседа по телефону между президентами России и Соединенных Штатов состоялась в воскресенье и продолжалась около полутора часов. Темами были названы украинский конфликт, Иран и дальнейшие контакты Москвы и Вашингтона. Сегодня второй день международной промышленной выставки «Иннопром». Одно из главных мероприятий в программе – это деловой форум «Промышленный диалог Россия-Индонезия». Это страна-партнер «Иннопрома-2026». Участниками мероприятия станут глава Федерального Минпромышленности Антон Алиханов и его коллега из Индонезии Агус Гумивант Картаса Смита. Товарооборот двух стран демонстрирует стабильную тенденцию роста и превысил 3,5 миллиарда долларов, сказано в аннотации делового форума. Водители вечером в понедельник пожаловались на огромные пробки, в которых встал ЕКАД. Проблема образовалась на участке между Челябинским и Тюменским трактами. На съезды с Кольцевой не пускали фуры. В госавтоинспекции уточнили, что на ЕКАД теперь установлены дорожные знаки. Движение грузовых автомобилей запрещено. Ограничения действуют с 6 утра и до 22.00, пишет портал Е1. В Госдуме предложили включить профессиональное выгорание в список заболеваний. Речь идет не о признании выгорания самостоятельным заболеванием или психическим расстройством, а о введении отдельной категории для описания состояния. Оно связано с хроническим стрессом и является основанием для обращения за медпомощью, считают авторы инициативы. Агентство ТАСС пишет, что профессиональное выгорание ранее включали в международную классификацию болезней в 11-й редакции, но 2 года назад реализацию этого документа приостановили. Испания вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, обыграв Португалию. Испанцы забили гол на последних минутах матча, встреча в результате завершилась со счетом 1-0. Спортивная пресса пишет, что мечта форварда сборной Португалии Роналду о Кубке мира так и не исполнилась. За 20 лет Криша в сборной его команда трижды вылетала на стадии 1/8, один раз вообще не вышла в плей-офф, а на прошлом чемпионате закончила свое выступление на стадии четвертьфинала. Напомню, что ранее Роналду заявил, что это его последний чемпионат мира по футболу. Официальный доллар на сегодня 77,97, евро 89,26.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска — Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». Завтра среда, 8 июля, и в Екатеринбурге, друзья, будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 15 до 17 градусов тепла. А днем плюс 23, плюс 25.
0: Реклама. Екатеринбургский медицинский центр.
3: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
4: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ecomedcenter.ru.
5: Возможно противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор ООО «Автолидер Восток». Официальный дилер в Екатеринбурге корейских автомобилей KGM.

0: Радио Лето. Реклама. Внедорожники «Сангьонг» под новым именем KGM. Rexton, Torres и Каранда с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей.
1: KGM. Надежные корейские автомобили.
0: Приезжайте в «Автолидер». Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2Г2.
2: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой.
3: Предложение действует до 31 июля 2026 года.

0: снова привет всем, кто слушает Радио Лето и выходит из тени рутины на свет с отличной музыкой. Впереди у нас рубрика, которая называется «Вкус жизни». Что это за новомодная штука такая? Дневник самопрограммирования. Я расскажу каждому из вас уже буквально через 10 минут. Ну а Вика Дайнеко, Стас Пьеха и Юлиана Краулова расскажут свои истории, само собой, о любви. Уже через несколько секунд. Слушаем их.
1: Радио Лето. Радио Лето. Реклама. Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584. Екатеринбург, внимание! 11 лет фестивалю мастеров «Иван да Мария». Главная ярмарка ручных изделий из керамики, кожи, дерева и текстиля. Ремесленные продукты, мастер-классы. Ждем на Горького 4А с 8 по 12 июля. Не пропустите. 0+.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Сегодня разберем, что же такое дневник самопрограммирования. Если коротко, это легальная текстовая инструкция по сборке идеального будущего прямо в нашей голове. А если еще проще, вы берете блокнот и ежедневно от руки пишете свои цели в настоящем времени, как будто бы они уже сбылись. Никакой магии, чистая наука. Наш мозг перестраивает фильтры внимания и начинает замечать крутые возможности там, где раньше было пусто. Для кого же это? Для тех, у кого амбиции целый вагон, а вот мотивация на нуле. Ну или для тех, кто окончательно застрял в рутине бесконечного дня сурка. Что же вы получаете на выходе? Полную перезагрузку мышления. Вместо вечных страхов и лени – железный фокус на результат, уверенность в себе и реальные перемены в жизни. Если ограничения? Ну, конечно, никаких токсичных мыслей и частиц не. Писать нужно конкретно, позитивно и строго ручкой на бумаге. Клавиатура телефона тут не поможет. И главное ограничение. Если просто писать в тетрадку и лежать на диване, магии не случится. Действовать все равно придется. Ну и вот вам для примера несколько формулировок. Я легко и стабильно зарабатываю, указывайте сумму рублей в месяц. Я уверенно управляю своими финансами и приумножаю свой доход. Или я просыпаюсь бодрым, полным силы и энергии для великих дел. Минимум 21 день нужно писать все это дело без перерывов для формирования новой нейронной связи. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лет, конечно же. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

Кстати, Юлия Савичева эту песню посвятила своему жениху тогда, а сейчас уже мужу. И презентовала она этот трек в свой день рождения и день всех влюбленных одновременно. Такое публичное признание в любви, а заодно предсвадебный подарок. Юля умеет удивлять. А у нас с вами дальше Владимир Пресняков на Радио Лето, собственной персоной. А еще группа «Сливки» и «Мод». Они ждут вашего внимания и на нашем сайте radioletofm.ru. Везде, где есть интернет, слушайте нас в самом лучшем качестве.

Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 13 часов. Новости.
1: Здравствуйте. В Минпросвещении подтвердили отмену домашних заданий для первых классов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. В министерстве уточнили, что обучение без домашних заданий в первом классе установлено пунктом 24 порядка организации образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам. Сейчас домашнее задание в первом классе допускается, но вводить его необходимо постепенно, а выполнение должно занимать не больше часа. Такие рекомендации были разработаны Институтом стратегии развития образования по поручению Минпросвещения. Гроза, обещанная синоптиками, началась в Екатеринбурге. В прогнозах вероятность этого события оценивали в 55%. Причиной изменения погоды назвали приближение холодного атмосферного фронта. Вместе с грозой синоптики Уральского гидрометцентра предупреждали об усилении ветра и возможном граде. Дождливая и при этом теплая погода задержится в Екатеринбурге до конца этой недели, сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге». Уралуправтодор напомнил о ремонтах, которые продолжаются на трассах Свердловской области. На Тюменском тракте с 13 по 31 километры кладут новый асфальт в направлении Екатеринбурга. В направлении Тюмени на этом же отрезке трассы асфальтирование уже завершили, подчеркнули в ведомстве. На трассе М5 на 153 километре подъезда к городу Екатеринбург в направлении Челябинска снимают старый асфальт. Водителей просят следить за временными знаками и соблюдать ограничения скорости в районе дорожных работ. Иран возобновил удары по судам в Ормузском проливе. Об этом пишет Wall Street Journal. Одним из атакованных кораблей стал катарский танкер, перевозивший сжиженный природный газ. Перед нападением по морской радиосвязи суда слышали угрозы. Произошедшее ставит под удар переговоры о прекращении американо-иранского конфликта, добавляет издание. Очередной раунд должен состояться 11 июля. Полиция Абу-Даби дала совет жителям столицы Арабских Эмиратов, которые отправляются в отпуск или любую другую поездку. Путешественникам рекомендуют не рассказывать в соцсетях заранее об отъезде. По сути, это публичное сообщение о том, что дома никого не будет, предупредили стражи порядка. Также полиция Абу-Даби попросила путешественников проверять, закрыты ли в жилье окна и двери и включена ли сигнализация. Также неплохо будет убрать ценности в надежное место. Официальный доллар на сегодня 77,97, евро 89,26.
2: Ну а сейчас о погоде на «Радио Лето». Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра в среду, 8 июля, друзья, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый, ночью от 15 до 17 градусов тепла. Ну а днем температура воздуха повысится до 23-25 градусов тепла.
0: Реклама. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
0: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декорация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
0: Яркие, любимые, наши хиты. «Радио Лето». 98,9 FM.

0: Продолжается приятного аппетита тем, у кого сейчас как раз время обеда. И совсем скоро мы порадуем вас отличной музыкой в нашем эфире «Настрой атаки». Группа «Дискотека Авария», Люся Чеботина и «Серебро». И, кстати, ну как можно об этом молчать? Хотя говорят, что счастье любит тишину. На этой неделе на радио «Лето» вы можете выиграть билеты на концерт группы «Дискотека Авария» в Екатеринбурге. И все подробности в эфире «Радио «Лето» ВКонтакте» найдите прямо сейчас. Ну или когда у вас появится свободное обеденное время. Меня зовут Катя Савельева. Мы едем дальше.
1: Радио «Лето». Реклама. Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец». ПСБ – чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584. День рождения у нас, а подарки все для вас. Приглашаем на фестиваль мастеров «Иван да Мария». Ручная работа, фермерские продукты, мастер-классы. Вход свободный с 8 по 12 июля. Горького 4А. Создай свое летнее настроение. 0+. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

Я считаю, что эта песня отличный повод нам с вами вспомнить, что родными становятся не только за семейным столом, но и в одной команде. 7 июля поклонников видеоигр мы приветствуем на радио «Лето». Сегодня отмечается День киберспорта. Ну, тоже по-настоящему там все. И доверие, я думаю, и поддержка, и общие цели, и вот это «прикрой меня, пожалуйста». Поздравляем всех, кто сегодня собирает команду, и продолжаем дарить вам яркие, любимые наши хиты. Слушаем 20 минут музыки без перерывов на рекламу. С нами группа «Биз», Дима Билана и Мари Краймбрери. И только для вас.

0: Екатеринбурге 14 часов. Новости.
1: Здравствуйте. В Минпросвещение подтвердили отмену домашних заданий для первых классов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. В министерстве уточнили, что обучение без домашних заданий в первом классе установлено пунктом 24 порядка организации образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам. Сейчас домашнее задание в первом классе допускается, но вводить его необходимо постепенно, а выполнение должно занимать не больше часа. Такие рекомендации были разработаны Институтом стратегии развития образования по поручению Минпросвещения. Гроза, обещанная синоптиками, началась в Екатеринбурге. В прогнозах вероятность этого события оценивали в 55%. Причиной изменения погоды назвали приближение холодного атмосферного фронта. Вместе с грозой синоптики Уральского гидрометцентра предупреждали об усилении ветра и возможном граде. Дождливая и при этом теплая погода задержится в Екатеринбурге до конца этой недели, сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге». «Уралуправтодор» напомнил о ремонтах, которые продолжаются на трассах Свердловской области. На Тюменском тракте с 13 по 31 километры кладут новый асфальт в направлении Екатеринбурга. В направлении Тюмени на этом же отрезке трассы асфальтирование уже завершили, подчеркнули в ведомстве. На трассе М5 на 153 километре подъезда к городу Екатеринбург в направлении Челябинска снимают старый асфальт. Водителей просят следить за временными знаками и соблюдать ограничения скорости в районе дорожных работ. Иран возобновил удары по судам в Ормузском проливе. Об этом пишет Wall Street Journal. Одним из атакованных кораблей стал катарский танкер, перевозивший сжиженный природный газ. Перед нападением по морской радиосвязи суда слышали угрозы. Произошедшее ставит под удар переговоры о прекращении американо-иранского конфликта, добавляет издание. Очередной раунд должен состояться 11 июля. Полиция Абу-Даби дала совет жителям столицы Арабских Эмиратов, которые отправляются в отпуск или любую другую поездку. Путешественникам рекомендуют не рассказывать в соцсетях заранее об отъезде. По сути, это публичное сообщение о том, что дома никого не будет, предупредили стражи порядка. Также полиция Абу-Даби попросила путешественников проверять, закрыты ли в жилье окна и двери и включена ли сигнализация. Также неплохо будет убрать ценности в надежное место. Официальный доллар на сегодня 77,97, евро 89,26.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска — Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». Завтра среда, 8 июля, и в Екатеринбурге, друзья, будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 15 до 17 градусов тепла. А днем плюс 23, плюс 25.
0: Реклама. Екатеринбургский медицинский центр.
3: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
4: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ekometcenter.ru.
5: Возможно противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: радио «Лето. Только хиты». А далее «Суперхит».
1: Спонсор ООО «Автолидер Восток». Официальный дилер в Екатеринбурге корейских автомобилей KGM.

0: Радио Лето. Реклама. Внедорожники «Сангьонг» под новым именем KGM. «Рекстон», «Торрес» и «Каранда» с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Приезжайте в «Автолидер». Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2Г2.
1: Указан максимальный выход с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой.
2: Предложение действует до 31 июля 2026 года.

Но мне кажется, друзья, что Екатеринбург окончательно пришел на летний режим, и кажется, сейчас каждый район и квартал нашего города живет своей особенной, насыщенной, в том числе культурной жизнью.

0: в этот вторник мы с вами, друзья, снова берем за руку хорошее настроение, яркие, любимые наши хиты, наслаждаемся каждым мгновением лета. Если поздний обед у вас уже почти завершился, я вас поздравляю. Если еще не успели, пусть хотя бы музыка будет вовремя. Ну а гости нашего эфира Сергей Лазарев, Ёлка и Ханна сопровождают вас в ближайшие минуты.
1: Радио Лето. Реклама.
2: Футбол такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем белую стрекозу любви вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
3: Екатеринбург, внимание! 11 лет фестивалю мастеров Иван да Марья. Главная ярмарка ручных изделий из керамики, кожи, дерева и текстиля. Ремесленные продукты, мастер-классы. Ждем на Горького 4А с 8 по 12 июля. Не пропустите. 0+.

Назревает вопрос, который не дает покоя, я думаю, многим. Ну вот как же Стасу Пьехе удается так отлично выглядеть? А я вам отвечу, никакой магии здесь нет, потому что он практически ежедневно занимается спортом, бокс, силовые. Получается, секрет молодости все-таки довольно скучный. Зато рабочий. А мы с вами едем дальше. Впереди 20 минут без перерыва на рекламу и разговоры наших ярких, любимых хитов. Послушаем с вами Нюшу, Григория Лепса, а еще Авраам Руссо, Бахти и Туркен прям по курсу.

0: Екатеринбурге 15 часов. Новости.
1: Здравствуйте. В столице Сирии, Дамаске, произошли два взрыва рядом с гостиницей, где остановился президент Франции. Как сообщили в Елисейском дворце, Эммануэль Макрон не пострадал. Французская делегация уехала из отеля незадолго до самих взрывов. В МВД Сирии при этом заявили, что ЧП не представляло прямой угрозы для президента Франции. В сирийской полиции добавили, что обнаружили бомбы до взрывов, но не успели их разминировать. Об этом пишет «Коммерсант». Проект наземного метро в Екатеринбурге поставили на паузу. По словам мэра Алексея Орлова, это произошло по объективным причинам, и полностью отказываться от проекта городские власти по-прежнему не намерены. Об этом глава Екатеринбурга заявил в рамках дискуссии на выставке «Иннопром». Портал 66.ru напоминает, что активная подготовка к строительству наземного метро шла с 2023 года, и начать работы планировали в 2025. Новокольцовский маршрут должен был связать железнодорожные станции, компрессорный завод и аэропорт Кольцово через микрорайон Новокольцовский. Жара спала в Екатеринбурге после прошедшего ливня. По данным метеостанции аэропорта Кольцово, с полудня и до часа дня температура воздуха опустилась с плюс 28 до плюс 19. Также были зафиксированы порывы шквалистого ветра. Они в районе аэропорта достигали 22 метров в секунду, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Последствия ливня с улиц Екатеринбурга уже практически ушли. В это же время дождь в уральской столице еще может вернуться в вечерние часы. Об этом сообщает предварительный прогноз Яндекса. Криштиану Роналду уточнил свои планы после завершения чемпионата мира. Форвард заявил, что не будет принимать сгоряча решение о завершении карьеры в сборной Португалии. Последний чемпионат мира? Да, наверняка да. Что касается сборной, посмотрим, поговорю с семьей, цитирует издание нападающего сборной Португалии. Команда Роналду проиграла Испании 0-1 в 1/8 финала. Это произошло минувшей ночью. От бьюти-процедур и ухода за собой не готовы отказаться больше половины россиян, которые экономят. Заботу о себе каждый второй участник опроса назвал не роскошью, а инвестицией в качество жизни. Люди все чаще выбирают услуги, которые экономят время, но при этом улучшают самочувствие, пишет газета «Ру» со ссылкой на Авито-услуги. 42% респондентов продолжают тратить деньги на бьюти-процедуры. Всего 13% в условиях экономии делают ремонт в квартире, а 10% тратятся на обслуживание любимой техники. Официальный доллар на сегодня 77,97, евро 89,26.
2: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра в среду, 8 июля, друзья, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый, ночью от 15 до 17 градусов тепла. Ну а днем температура воздуха повысится до 23-25 градусов тепла.
0: Реклама. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7,8 млн рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
0: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nashtochka.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: логично, что эту песню Наташа Подольская посвятила своим отношениям с Владимиром Пресняковым. Ну а сам этот чувственный трек, конечно, да, для нее записала Мария Краймбрери. А мы с вами продолжаем слушать яркие и любимые наши хиты и вдохновляться ими тоже. «Солнце внутри» Ираклия, блестящие Люся Чеботина ждут вас дальше на радио «Лето». А еще рубрика «Слово дня». Довольно простое, но очень емкое. Ждет вас словечко уже через 10 минут.
1: Последний.

0: Привет, вы слушаете «Радио Лето. Новые слова. Ключ к успеху в любой сфере жизни». И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Сегодня слово, которое многие слышали, но мало кто знает, откуда оно появилось. Встречайте, неодушевленное существительное мужского рода «книпсер». И это привычный инструмент для стрижки ногтей. Название пришло из немецкого языка и означает «щелкать» или «откусывать». Поэтому «книпсер» — буквально щелкающие щипчики для ногтей. В русском языке это слово закрепилось именно за компактными, такими рычажными кусачками, обыкновенными. Сегодня их выпускают совершенно разные, классические, увеличенные, с пилкой, с контейнером для срезанных ногтей и даже с поворотной головкой для более удобного использования. Получается, что за простым предметом скрывается интересная история названия. Она пришла к нам из немецкого языка. Вот так мы с вами распечатали еще одно слово «книпсер», а я готовлю для вас новое. Совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
1: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Когда до конца рабочего дня еще далеко, а батарейка уже мигает красным, нам тоже нужно, чтобы нас кто-то выручил. Можно встать, пройтись хотя бы 2 минуты и выпить обязательно стакан воды. Это очень просто звучит, но короткое маленькое движение и обязательно вода помогает нашему мозгу переключиться лучше, чем очередная чашка кофе. Вот проверьте. Но окончательно зарядиться всегда помогают наши яркие, любимые хиты. Слушаем их дальше без перерывов на рекламу, разговоры вместе в одной компании. Здесь Катя Савельева, а еще Ева Поль на звонки Виагра и Мари Краймбери.
1: Радио «Лето». Реклама. Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Екатеринбурге 16 часов. Новости.
1: Здравствуйте. В столице Сирии, Дамаске, произошли два взрыва рядом с гостиницей, где остановился президент Франции. Как сообщили в Елисейском дворце, Эммануэль Макрон не пострадал. Французская делегация уехала из отеля незадолго до самих взрывов. В МВД Сирии при этом заявили, что ЧП не представляло прямой угрозы для президента Франции. В сирийской полиции добавили, что обнаружили бомбы до взрывов, но не успели их разминировать. Об этом пишет «Коммерсант». Проект наземного метро в Екатеринбурге поставили на паузу. По словам мэра Алексея Орлова, это произошло по объективным причинам, и полностью отказываться от проекта городские власти по-прежнему не намерены. Об этом глава Екатеринбурга заявил в рамках дискуссии на выставке «Иннопром». Портал 66.ру напоминает, что активная подготовка к строительству наземного метро шла с 2023 года, и начать работы планировали в 2025. Новокольцовский маршрут должен был связать железнодорожные станции, компрессорный завод и аэропорт Кольцово через микрорайон Новокольцовский. Жара спала в Екатеринбурге после прошедшего ливня. По данным метеостанции аэропорта Кольцово, с полудня и до часа дня температура воздуха опустилась с плюс 28 до плюс 19. Также были зафиксированы порывы шквалистого ветра. Они в районе аэропорта достигали 22 метров в секунду, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Последствия ливня с улицы Екатеринбурга уже практически ушли. В это же время дождь в уральской столице еще может вернуться в вечерние часы. Об этом сообщает предварительный прогноз Яндекса. Криштиану Роналду уточнил свои планы после завершения чемпионата мира. Форвард заявил, что не будет принимать сгоряча решение о завершении карьеры в сборной Португалии. Последний чемпионат мира? Да, наверняка да. Что касается сборной, посмотрим, поговорю с семьей, цитирует издание нападающего сборной Португалии. Команда Роналду проиграла Испании 0-1 в 1/8 финала. Это произошло минувшей ночью. От бьюти-процедур и ухода за собой не готовы отказаться больше половины россиян, которые экономят. Заботу о себе каждый второй участник опроса назвал не роскошью, а инвестицией в качество жизни. Люди все чаще выбирают услуги, которые экономят время, но при этом улучшают самочувствие, пишет газета «Ру» со ссылкой на Авито-услуги. 42% респондентов продолжают тратить деньги на бьюти-процедуры. Всего 13% в условиях экономии делают ремонт в квартире, а 10% тратятся на обслуживание любимой техники. Официальный доллар на сегодня 77,97, евро 89,26.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска — Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». Завтра среда, 8 июля, и в Екатеринбурге, друзья, будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 15 до 17 градусов тепла. А днем плюс 23, плюс 25.
0: Реклама. Екатеринбургский медицинский центр.
3: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
4: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ekometcenter.ru.
5: Возможно противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор ООО «Автолидер Восток». Официальный дилер в Екатеринбурге корейских автомобилей KGM.

0: Радио Лето. Реклама. Внедорожники «Сангьонг» под новым именем KGM. «Рекстон», «Торрес» и «Каранда» с выгодой до 1 600 000 рублей.
1: KGM. Надежные корейские автомобили.
0: Приезжайте в «Автолидер». Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2Г2.
2: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой.
3: Предложение действует до 31 июля 2026 года.
4: Радио Лето.
5: Это будет наш с тобой секрет.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: дальше мы продолжаем слушать вместе с вами яркие, любимые наши хиты, друзья. И еще будет рубрика, которая особенно понравится тем, кто уже в понедельник планирует пятницу, а в июле следующий отпуск. Или наоборот, только стремится к этому. Поговорим о дневнике самопрограммирования. Что это, модный ритуал? Или действительно полезная привычка? Вы узнаете уже через 10 минут. Накануне слушаем Анну Асти и Диму Билана, Вику Дайнека и группу Тутси.
1: Радио Лето. Реклама.
2: День рождения у нас, а подарки все для вас. Приглашаем на фестиваль мастеров «Иван да Мария». Ручная работа, фермерские продукты, мастер-классы. Вход свободный с 8 по 12 июля. Горького 4А. Создай свое летнее настроение. 0+.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.
3: В темном коридоре вещи. Понятых где-то в пробке. Но на сердце много три.

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. Здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Сегодня разберем, что же такое дневник самопрограммирования. Если коротко, это легальная текстовая инструкция по сборке идеального будущего прямо в нашей голове. А если еще проще, вы берете блокнот и ежедневно от руки пишете свои цели в настоящем времени, как будто бы они уже сбылись. Никакой магии, чистая наука. Наш мозг перестраивает фильтры внимания и начинает замечать крутые возможности там, где раньше было пусто. Для кого же это? Для тех, у кого амбиции целый вагон, а вот мотивация на нуле. Ну или для тех, кто окончательно застрял в рутине бесконечного дня сурка. Что же вы получаете на

0: выходе. Полную перезагрузку мышления. Вместо вечных страхов и лени – железный фокус на результат, уверенность в себе и реальные перемены в жизни. Если ограничения? Ну, конечно, никаких токсичных мыслей и частиц не. Писать нужно конкретно, позитивно и строго ручкой на бумаге. Клавиатура телефона тут не поможет. И главное ограничение – если просто писать в тетрадку и лежать на диване, магии не случится. Действовать все равно придется. Ну и вот вам для примера несколько формулировок. Я легко и стабильно зарабатываю, ну, указывайте сумму рублей в месяц. Я уверенно управляю своими финансами и приумножаю свой доход. Или я просыпаюсь бодрым, полным силы и энергии для великих дел. Минимум 21 день нужно писать все это дело без перерывов для формирования новой нейронной связи. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лет, конечно же. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
1: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

Не знаю, где вы будете этим вечером, может быть, на набережной, может быть, за городом, или, наконец-то, вообще без единой мысли о работе окажетесь дома. Но до 8 вечера я, Катя Савельева, буду с вами. Мы наслаждаемся летом, держим фокус на хорошее и собираемся в дорогу. И помним, иногда лучшие летние истории начинаются с фразы «А давай просто заедем на 5 минут». Экспромт в нашей жизни решает. Ну а сейчас у нас 20 минут музыки без перерывов на рекламу и разговоры. Филатов и Кайрос, Ольга Серябкина и братья Гримм ждут вас на радио «Лето». С рассветом!

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 17 часов. Новости.
1: Добрый вечер. Первоклассникам отменят домашние задания, подтвердили в Минпросвещении. Там уточнили, что обучение без домашних заданий в первом классе установлено пунктом 24 порядка организации образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам. Сейчас домашнее задание в первом классе допускается, но вводить его нужно постепенно, а выполнение должно занимать не более часа, сообщает РИА Новости. 5 соглашений, направленных на развитие Екатеринбурга, подписал на Иннопроме мэр города Алексей Орлов. Так, с компанией ТМХ «Городской транспорт» мэрия займется развитием трамваев и метро, с организацией ММТех, которая входит в Яндекс. Город будет делать проекты в социальной и транспортной сферах. В СУРФУ будут реализованы меры в сфере совершенствования инженерного и, естественно, научного образования. Также город заключил соглашение с Российским сельскохозяйственным банком для развития потребительского рынка. И было подписано соглашение о сотрудничестве с Центром стратегических разработок для организации форума «Города России». Уралуправтодор напомнил о ремонтах, которые продолжаются на трассах Свердловской области. Так, на Тюменском тракте с 13 по 31 километр кладут новый асфальт в направлении Екатеринбурга. В направлении Тюмени на этом же отрезке трассы асфальтирование уже завершено. На трассе М5 на 153 километре подъезда к Екатеринбургу в направлении Челябинска снимают старый асфальт. Водители просят следить за временными знаками и соблюдать ограничения скорости в районе дорожных работ. С 4 июля не могут найти 15-летнего Никиту Морозова, который пропал в Верхней Пышме. В субботу подросток не вернулся домой с прогулки. Родители забили тревогу, обратились в полицию и в поисковый отряд «Лиза Алерт». Фото и приметы мальчика есть на портале Е1. Сообщается, что школьник мог уехать в Екатеринбург. Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят обращаться в полицию или в отряд «Лиза Алерт». Продажи кофе в России за первое полугодие выросли почти втрое. Самым популярным остается зерновой кофе. Быстро набирают популярность капсулы и дрип-пакеты. Россияне все чаще приобретают кофе вместе с кофемашинами, а затем возвращаются за повторными покупками, сообщают телеграм-каналы. Доллар 77,97, евро 89,26.
2: Ну а сейчас о погоде. На радио «Лето» спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра, в среду, 8 июля, друзья, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый, ночью от 15 до 17 градусов тепла. Ну а днем температура воздуха повысится до 23-25 градусов тепла.
0: Реклама. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
0: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июля 2026 года. Екатеринбург.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

сам Стас Костюшкин, между прочим, по знаку зодиака у нас Лев. Может быть, это и есть вопрос, почему два огненных знака, Денис Клявер и Стас, так долго не смогли вместе существовать. Все-таки в двойном объеме огонь иногда это разрушительная сила. Вы продолжаете слушать Радио Лето, и вне зависимости от того, верите вы гороскопом или нет, я, Катя Савельева, буду с каждым из вас сегодня до 8 вечера. А с нами будут Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Андрей Губин и Five Star Family. Собирайтесь в дорогу, берите нас с собой. 98.9 FM Екатеринбург и Радио Лето FM.ру. Абсолютно везде, где есть интернет, слушайте нас в самом лучшем качестве.

0: Я считаю, суперглаза – это вещь полезная вообще во всех смыслах, не только для соблазнения, как поется в этой песне. В вечернем городе они нужны еще, чтобы не прохлопать пробку, нужный поворот, свободное место у дома и пешеходов, безусловно. Друзья, будьте внимательны за рулем, смотрим, улыбаемся смелее и движемся дальше под наши яркие, любимые хиты. Объезжаем пробки вместе. Иракли, Зиверт и Банушки Интернешнл скоро с нами на Радио Лето.
1: Радио Лето. Реклама. Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.

0: Рекламно-информационная
1: О, Иншпро. Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Футбол. Такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем белую стрекозу любви вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 18 часов. Новости.
1: Добрый вечер. В Москве будут следить за заявлениями и документами саммита НАТО, который начинает работу в Анкаре. Это подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, перед саммитом были сделаны заявления не о конструктивном взаимодействии и диалоге, а скорее конфронтационного характера. Москва посмотрит, в какие документы все это выльется, цитирует Пескова газета «Ведомости». Уральские авиалинии построят новый ангар в Кольцово и закупят самолет МС-21. Соответствующие меморандумные на проме подписали гендиректор УК аэропорта регионов Евгений Чудновский и гендиректор уральских авиалиний Кирилл Скуратов. Общая площадь нового ангара в Кольцово составит около 15 тысяч квадратных метров. В нем будут обслуживать отечественные самолеты. По словам губернатора Дениса Паслера, строительство начнется в ближайшее время, и это, по сути, подготовка к началу эксплуатации российского пассажирского самолета МС-21. Уральские авиалинии планируют закупить 10 таких самолетов, сказал Кирилл Скуратов. Консульство Китая построят в Екатеринбурге. Разместить его планируют на углу улиц 8 марта и Большакова. Участок находится над будущей станцией Бажовская и в границе попадает скандальный офисник «Самострой». Будет ли он снесен, пока неизвестно. Год назад в мэрии говорили, что превратят его в социальный объект, сообщает Ядин. Параметры и сроки строительства пока неизвестны, сообщили в мэрии. Екатеринбургский театр оперы и балета уже открыл продажу билетов на декабрьские спектакли «Щелкунчик» и «Рождественский концерт». Всего в декабре будет 7 спектаклей «Щелкунчика». Билеты на утренние стоят от 1000 до 12 тысяч рублей, на вечерние доходят до 20 тысяч за места в партере в первом ряду 31 декабря. Кроме того, в афише на декабрь «Лебединое озеро», «Сивильский цирюльник», «Снежная королева», «Морозко» и «Ромео и Джульетта», пишет «Новый день». В России начались съемки семейного фэнтези «Иван да Марья» в духе народных сказок. Съемки займут несколько месяцев, а премьера ленты должна состояться в следующем году. По сюжету картины простой парень Иван случайно оказывается в наряде царевича и завоевывает сердце прекрасной Марии, дочери царя соседнего государства. Но их любви угрожает не только разоблачение Ивана. Юношу похищает Кощей, решивший женить его на своей заколдованной дочери. Доллар 77.97, евро 89.26.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска — Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». Завтра среда, 8 июля, и в Екатеринбурге, друзья, будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 15 до 17 градусов тепла, а днем плюс 23, плюс 25.
0: Реклама. Екатеринбургский медицинский центр.
3: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
4: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ecomedcenter.ru.
5: Возможно противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор ООО «Автолидер Восток». Официальный дилер в Екатеринбурге корейских автомобилей KGM.

0: Радио Лето. Реклама. Внедорожники «Сангьонг» под новым именем KGM. Rexton, Torres и Каранда с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей.
1: KGM. Надежные корейские автомобили.
0: Приезжайте в «Автолидер». Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2Г2.
2: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой.
3: Предложение действует до 31 июля 2026 года.

И что-то мне подсказывает, что именно эта любовь дает силу Николаю Носкову двигаться дальше. Между прочим, он женат на своей супруге Марине Шитовой уже более 40 лет.

0: А я желаю вам счастливого пути снова, друзья. И каждый день мы разбираем привычные слова, происхождение которых часто оказываются неожиданными. Сегодня выясним, откуда появилось слово «книпсер» и почему именно так называется всем известный инструмент. Для чего? Для красоты. Назовем это так. Подробности через 10 минут. А Настя, Дима Билан и Валерия ждут вашего внимания. А еще один дуэт Миша Марвин и Маша Бебер тоже будут прямо накануне рубрики «Слово дня».
1: Радио Лето. Реклама. Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРС 18-784-718-9584. Екатеринбург, внимание! 11 лет фестивалю мастеров «Иван да Мария». Главная ярмарка ручных изделий из керамики, кожи, дерева и текстиля. Ремесленные продукты, мастер-классы. Ждем на Горького 4А с 8 по 12 июля. Не пропустите. 0+.

0: Inshpro.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».
3: В темном коридоре вещи. Понятых такси где-то в пробке. Но на сердце много три.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето. Новые слова. Ключ к успеху в любой сфере жизни». И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Сегодня слово, которое многие слышали, но мало кто знает, откуда оно появилось. Встречайте, неодушевленное существительное мужского рода «книпсер». И это привычный инструмент для стрижки ногтей. Название пришло из немецкого языка и означает «щелкать» или «откусывать». Поэтому «книпсер» — буквально щелкающие щипчики для ногтей. В русском языке это слово закрепилось именно за компактными, такими рычажными кусачками, обыкновенными. Сегодня их выпускают совершенно разные, классические, увеличенные, с пилкой, с контейнером для срезанных ногтей и даже с поворотной головкой для более удобного использования. Получается, что за простым предметом скрывается интересная история названия. Она пришла к нам из немецкого языка. Вот так мы с вами распечатали еще одно слово «книпсер», а я готовлю для вас новое. Совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Ну и сейчас новость для тех, кто слушает нас из кабины больших автомобилей. В Екатеринбурге за руль 18-метрового автобуса гармошки впервые села, между прочим, женщина-водитель. Она признается, любовь к большим машинам появилась еще в детстве. Несмотря на стереотипы и скепсис, она уверенно управляет многотонной машиной и ежедневно перевозит сотни пассажиров. Пожелаем им счастливого пути и вообще всем, кто прямо сейчас слушает нас в дороге. У нас 20 минут музыки нон-стопа. А Настя, Дима, Билан. А еще группа «Винтаж» ждут вас и на радио letofm.ru. Там всегда фильм.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 19 часов. Новости.
1: Добрый вечер. Владимир Путин собирает министров на совещание по работе транспорта и топливного комплекса в текущих условиях. Совещание с представителями правительства президент проведет 8 июля. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Общение пройдет в формате видеоконференции. С докладами выступят вице-премьер Александр Новак и министр транспорта Андрей Никитин. Также планируется рассмотреть ряд текущих вопросов. 5 соглашений, направленных на развитие Екатеринбурга, подписал на Иннопроме мэр города Алексей Орлов. Так, с компанией ТМХ «Городской транспорт» мэрия займется развитием трамваев и метро с организацией ММТех, которая входит в Яндекс. Город будет делать проекты в социальной и транспортной сферах. С УРФУ будут реализованы меры в сфере совершенствования инженерного и, естественно, научного образования. Также город заключил соглашение с Российским сельскохозяйственным банком для развития потребительского рынка. И было подписано соглашение о сотрудничестве с Центром стратегических разработок для организации форума «Города России». Северное полукольцо Екатеринбургской кольцевой дороги и прилегающие населенные пункты до конца этого года полностью покроют скоростной мобильной связью. Соответствующее соглашение на Иннопроме подписали региональное правительство и ПАО МТС, сообщает Департамент информполитики. Средняя зарплата в Свердловской области по итогам первых четырех месяцев этого года составила 92 870 рублей, на 9% больше, чем год назад. Реальный рост зарплат оказался ниже, всего 2,2%, сообщает Свердловскстат. В Свердловской области на неделю зарядили дожди и грозы. Такой прогноз сделал метеоролог, автор телеграм-канала «Погода в Екатеринбурге» Алексей Пулин. По его словам, во вторник территории Свердловской области достиг холодный атмосферный фронт, который пришел с запада. Перед фронтом ожидается формирование гроз. При этом есть вероятность сильных ливневых осадков, шквалистого усиления ветра свыше 20 метров в секунду и града. Впрочем, к выходным, по словам специалиста, погода должна наладиться. На фоне бензинового кризиса московский изобретатель собрал машину, которая работает от солнечных панелей и фактически решил проблему с топливом. Об этом сообщил телеграм-канал ЧП «Москва. Новости». Самодельный транспорт ближе к мопеду. Именно так его классифицируют правила дорожного движения. Максимальная скорость 50 км в час. В солнечную погоду запас хода может достигать 400 км в день. Ну а когда пасмурно, далеко на таком не уедешь. На видео заметно, что изобретение выглядит как компактный одноместный экипаж, крыша и капот которого покрыты солнечными батареями. Доллар 77,97, евро 89,26.
2: Ну а сейчас о погоде на «Радио Лето». Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра в среду, 8 июля, друзья, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый, ночью от 15 до 17 градусов тепла. Ну а днем температура воздуха повысится до 23-25 градусов тепла.
3: Реклама. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
4: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
3: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синарадевелопмент». Проектная декорация на сайте nashtochka.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето.

0: сердце крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Радио Лето. Здесь тепло. 98.9 FM.

Теплый вечер на радио. Лето продолжается под самые яркие и любимые наши хиты. Мы слушаем их с вами вместе. Меня зовут Катя Савельева и рубрика «Вкус жизни». О чем сегодня? О дневнике самопрограммирования. Думаете, это все шутки? Подробнее о том, как это работает, вы узнаете уже через 10 минут. Ну, понятно, все зависит от того, насколько вы верите в силу слова и силу мысли. Добро, слава, Сергей Лазарев, прямо по курсу на радио.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. Здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Сегодня разберем, что же такое дневник самопрограммирования. Если коротко, это легальная текстовая инструкция по сборке идеального будущего прямо в нашей голове. А если еще проще, вы берете блокнот и ежедневно от руки пишете свои цели в настоящем времени, как будто бы они уже сбылись. Никакой магии, чистая наука. Наш мозг перестраивает фильтры внимания и начинает замечать крутые возможности там, где раньше было пусто. Для кого же это? Для тех, у кого амбиции целый вагон, а вот мотивация на нуле. Ну или для тех, кто окончательно застрял в рутине бесконечного дня сурка. Что же вы получаете на выходе? Полную перезагрузку мышления. Вместо вечных страхов и лени – железный фокус на результат, уверенность в себе и реальные перемены в жизни. Если ограничения? Ну, конечно, никаких токсичных мыслей и частиц не. Писать нужно конкретно, позитивно и строго ручкой на бумаге. Клавиатура телефона тут не поможет. И главное ограничение. Если просто писать в тетрадку и лежать на диване, магии не случится. Действовать все равно придется. Ну и вот вам для примера несколько формулировок. Я легко и стабильно зарабатываю. Ну, указывайте сумму рублей в месяц. Я уверенно управляю своими финансами и приумножаю свой доход. Или я просыпаюсь бодрым, полным силы и энергии для великих дел. Минимум 21 день нужно писать все это дело без перерывов для формирования новой нейронной связи. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето, конечно же. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: ты наш.
1: Между прочим, сам Леонид Агутин доказал, что зажигать можно без всяких там, знаете, стимуляторов. Ну, на стадионе Екатеринбург-Арена было жарко во время его выступления. Я думаю, что всем фанатам он подарил, правда, тот самый импульс. Радио «Лето» по-прежнему за здоровый образ жизни. И я, Катя Савельева, напоминаю о том, что завтра у нас уже среда. Звезды советуют соблюдать баланс между активными действиями и паузами, потому что убывающая луна в этот день подталкивает к быстрому принятию решений и импульсивности. Поэтому сначала думаем, потом делаем. А на дорожку слушаем Полину Гагарину, Диму Билан и Ираклием. Берегите себя. До завтра.
2: Радио «Лето». Реклама.
3: День рождения у нас, а подарки все для вас. Приглашаем на фестиваль мастеров «Иван да Мария». Ручная работа, фермерские продукты, мастер-классы. Вход свободный. С 8 по 12 июля. Горького 4А. Создай свое летнее настроение. 0+.
2: Телефон рекламной службы 235 0905. Радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 вечера. Новости.
1: Добрый вечер. Напряженной назвал ситуацию с топливом в России вице-премьер Александр Новак. Это связано с пиком летнего спроса и внеплановыми ремонтами НПЗ. Власти рассматривают дополнительные меры для насыщения внутреннего рынка нефтепродуктами. По словам Новака, Кабмин рассмотрит баланс производства и потребления, а также обеспечение топливом регионов, где идут активные сельскохозяйственные работы. Особое внимание будет уделено Иркутской области, Забайкальскому краю и южным регионам. В Первоуральске продолжают устранять последствия дождевого паводка. Как сообщил мэр Игорь Кабец, с помощью мотопомп воду откачивают с подтопленных территорий в поселке Билимбай, в поселке Битимка. Кроме того, из 60 детских садов города временно не работают 10 по причине ухудшения качества питьевой воды. Оставшиеся садики возобновят работу только после получения положительных результатов проб воды, пишет «Новый день». В Березовском мужчина открыл стрельбу по детям. Об этом Е1 рассказала мама одного из мальчиков. По ее словам, инцидент произошел возле прохода между двумя коттеджными поселками. Калитку там для удобства сделали возле детской площадки, чтобы и дети не ходили в обход через КПП. У соседа нет забора, и ему не нравилось, что люди ходят мимо его неогороженного участка, рассказала женщина. 13-летнего мальчика, которому пуля попала в ногу, увезли на скорой в больницу. Родители обратились в полицию, пишет Е1. Средняя зарплата в Свердловской области по итогам первых 4 месяцев года составила 92 870 рублей, на 9% больше, чем за тот же период прошлого года. Реальный рост зарплат оказался ниже, всего 2,2%, сообщает Свердловскстат. Меньше всего получают сотрудники гостиниц, общепита, а также администраторы. Самые высокие зарплаты у научных работников, финансистов и айтишников. За 10 лет средняя зарплата в России выросла почти втрое. Если в апреле 2016 года она составляла 36,5 тысяч рублей, то в апреле этого года превысила 109 тысяч. В Екатеринбурге средняя зарплата на сегодня 117 тысяч рублей. От бьюти-процедур и ухода за собой не готовы отказаться больше половины россиян, которые экономят. Заботу о себе каждый второй участник опроса назвал не роскошью, а инвестицией в качество жизни. Люди все чаще выбирают услуги, которые экономят время, но при этом улучшают самочувствие, пишет газета «Ру». 42% респондентов продолжают тратить деньги на бьюти-процедуры, всего 13% продолжают в условиях экономии делать ремонт в квартире, 10% тратят на обслуживание любимой техники. Доллар 77.97, евро 89.26.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска — Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». Завтра среда, 8 июля, и в Екатеринбурге, друзья, будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 15 до 17 градусов тепла. А днем плюс 23, плюс 25.
0: Реклама. Екатеринбургский медицинский центр.
3: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
4: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ekometcenter.ru.
5: Возможно противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето».

0: Дождь по лужам, дождь по лужам, дождь по лужам.
1: Радио Лето. Реклама.
2: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
3: Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
2: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
3: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
1: Телефон рекламной службы 235 09 05. Радио Лето.

0: Я скучаю. Я соскучилась.
1: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын. Обои
3: был. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем и женой. Я тебя люблю.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. Минцифры исключила введение платы за иностранный трафик. Власти не рассматривают такую меру в тарифах сотовых операторов, заявил статс-секретарь замглавы министерства Иван Лебедев на заседании Госдумы. Ранее глава ведомства Максуд Шадаев сообщал, что власти намерены снижать объемы использования VPN в России. В качестве одной из мер обсуждалось введение платы за использование более 15 гигабайт международного трафика в месяц на мобильных сетях, напоминает газета «Коммерсант». Премьер-министру Михаилу Мишустину показали на Иннопроме макет первого российского высокоскоростного поезда, способного развивать скорость до 400 км в час. Производственной площадкой для выпуска поездов выступает завод «Уральские локомотивы», входящий в группу «Синара». Изготовление всех вагонов первого состава планируется завершить до конца этого года, а в следующем приступить к его сборке и испытаниям первых поездов, пишет портал «Урару». За сутки в Свердловской области произошло несколько трагических случаев гибели детей на воде. Один несовершеннолетний утонул во время купания в реке Пышме в Сухом Лагу. В Качканаре ребенок погиб в водах Нижнекачканарского водохранилища. Также 11-летний мальчик утонул в Сысердском районе на пруду в селе Патруши. Ранее, 4 июля, в реке Исеть у деревни Кодинка утонул 17-летний подросток, который приехал в Каменск в гости к друзьям. А в Нижнем Тагиле, в реке Тагил, утонул 13-летняя девочка. Ее унесло течением на надувном круге. Полицейские намерены усилить контроль за водоемами. В местах, где нельзя плавать, появятся предупреждающие таблички, рассказал пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых. Мировой суд в Москве заочно назначил певице Елизавете Грдымовой, признанной в России иноагентом, известной как «Монеточка», 1 год колонии по делу об уклонении от использования обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на суд. Срок ее наказания начнет исчисляться с момента ее задержания или выдачи в Россию, сообщили агентству в суде. По версии обвинения, певица дважды за год привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, но продолжила публиковать материалы в соцсетях без соответствующей маркировки. На Солнце завершился один из самых сильных в этом году всплесков активности. За 2 недели астрофизики насчитали 140 вспышек. Однако всплеск произошел по мягкому сценарию. За указанный период произошло только 2 вспышки высшего класса X. 4 июля также была зафиксирована магнитная буря, ставшая 2-й по силе в этом году. Сейчас оба активных центра ушли на обратную сторону Солнца и не могут влиять на Землю, сообщили в Институте космических исследований Российской академии наук. Доллар на среду 76.13, евро 86.90.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра у нас среда, 8 июля. В Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 15 до 17 градусов тепла. А днем плюс 23, плюс 25.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала меня, что же ты сделала? Я ж тебя так любил, так любил.

0: как ждала тебя, Вова.
1: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 вечера.

0: слушаете «Радио Лето» 98,9 FM.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Вы слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.
1: Я поднимаю руки высоко, чувствуя свет. Я выпью за тех, кто с нами был.

слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге час ночи.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 2 часа ночи.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

Я стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже вот здесь вот вообще. В тебе больше нет хмеля.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 3 часа ночи.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 5 часов утра.